Яночка, с самой вершины ели, надувая серебряное горлышко. Пить это.

Virok. Держите крит. Заглянув к людям, он прячется в высокой еле. Держите крит. Овсянка, качаясь на ветке. Ты-ты-ты-ты. Пеночка. Зеленая. Одиноко скитаясь по зеленому морю, по вечно качаемым ветром волнам вершин бора. Прынь. Царап, царап, царап, царап, царап, царап. Овсянка. Качается на тростнике. Сойка.